0: Estados Unidos, los datos de empleo han reducido el miedo a nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Hasta qué punto Bitcoin sigue dependiendo de la liquidez y de la política monetaria de estos bancos centrales?
1: Pues sí, ha sido una casualidad o una suerte, pero que esa, la debilidad en la que está Bitcoin, que era exagerada, estamos en niveles, como decía antes, muy preocupantes. Y desde luego pues había una sobreventa gordísima, había un miedo extremo en este índice de miedo. El ratio de ganancias pérdidas no realizadas estaba en mínimos desde 2022, que eso también es buena señal porque es como una capitulación. Muchos inversores minoristas, gente que no ha aguantado el ver esos niveles, ha vendido y de repente ha habido un rebote gordísimo impulsado con muchísimo volumen. Es decir, el inversor institucional o las grandes ballenas también contenedoras de Bitcoin han entrado en esos niveles, por lo que la verdad el rebote este tiene mucha validez porque ha sido muchísimo volumen. Estamos viendo que pese a la debilidad en la que estábamos, realmente en esos niveles de 57 o respetando esta media móvil de 200 días, entra muchísimo dinero, por lo que vemos que se puede estar creando un suelo bastante importante que sería importante no perderlo, por supuesto.
0: Pues Eneco Nor, cofundador en Stavolut, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos de tiempo. Gracias, Eneco. Buen fin de semana.
1: Un placer. Buen fin de semana.
0: Un abrazo. Bueno, pues tenemos actualización de cifras de fallecidos en Venezuela. Les compartimos que, bueno, pues acabamos de conocer cómo el ministro de Información de Venezuela afirma que el terremoto ya ha dejado ya 2.645 fallecidos. Esta es la última actualización sobre estos dos terremotos sufridos en estos últimos días en Venezuela, Caracas. Y atención, nos vamos en directo hacia Rusia porque Vladimir Putin visita las tropas y declara la captura de Konstantinovka ahora mismo, bueno, con esa visita de las tropas y con esa captura en directo. Escuchamos.
2: Обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции. Посмотрим и оценим последние результаты боевой работы. Начальник генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке. В этой связи отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступает с большими потерями. Вынуждены отступать с большими потерями. С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Сегодня в ходе работы основное внимание уделим развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная», а также обсудим результаты выполнения боевых задач другими соединениями воинскими частями. Кроме того, в более узком составе, как и договорились с начальником Генштаба, рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий. Но сначала, перед тем, как перейти к докладам командующих, по уже установленному порядку прошу начальника генерального штаба доложить общую обстановку в зоне специальной военной операции. Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой Народной Республики.
0: Bueno, pues giro total de los acontecimientos. Acabamos de conocer cómo Vladimir Putin proclama la toma de Konstantinovka, un enclave estratégico.

0: del este de Ucrania. Escuchen al primer ministro de Rusia.
1: Последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.
0: Pues información de última hora, la que acabamos de conocer, cómo Putin visita las tropas y ya cambia todo. Proclama la toma de Konstantinovka, un enclave estratégico en el este de Ucrania. Escuchen.
1: В последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.
0: И todo esto justo antes de la cumbre de la OTAN. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visitado este mismo viernes a las tropas desplegadas en el frente y ha asegurado que las fuerzas rusas han capturado la ciudad de Konstantinovka, uno de los principales bastiones ucranianos en la región oriental del país. Durante su intervención difundida por los medios oficiales rusos, Putin felicitó a los militares por los avances sobre el terreno y presentó la supuesta toma de la ciudad como un nuevo paso para la ofensiva de Moscú en el Donbass. Konstantinovka es considerada ese enclave estratégico por su importancia logística y también por su proximidad a otras ciudades clave del este de Ucrania, por lo que su control tendría un importante valor militar. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han confirmado la captura de la ciudad, por lo que la afirmación de Putin no ha podido ser verificada de forma independiente, pero de momento así lo anunciaba. Sigan escuchando las palabras del presidente de Rusia.
1: Передать самые наилучшие слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова. Они действуют уверенно. Пожалуйста.
2: Есть. На Краматорско-Дружковском и Александро-Калиновском направлении подразделение 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, 4-й мотострелковой бригадой во взаимодействии с подразделениями 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии завершили освобождение города Константиновка. В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на Краматорско-Дружковском направлении, наступают в направлении Дружковки, и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеева-Дружковки. В самом населенном пункте Константиновка, товарищ Верховный Главнокомандующий, проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые еще укрываются в подвалах населенного пункта. Товарищ Верховный Главнокомандующий, при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича. Прошу вас представить им слово для доклада о ходе ведения боев при освобождении города.
1: Конечно. Пожалуйста, Антон Феликсович, рад вас видеть и снова слышать.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, 4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левой передней части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил 4 рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетонных репроемов. По мнению командования вооруженных сил Украины, здесь была создана практически неприступная оборона. На первом этапе просачиваясь небольшими группами и накапливаясь в тылу противника, а также обходя город флангов, нам удалось преодолеть оборонительные позиции и блокировать часть его сил. С этого момента организованная оборона города была практически нарушена. В дальнейшем, наступая в городской черте с разных направлений, во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на один...
0: Bueno, pues... Pues desde Moscú, que nos llega la señal en estos momentos, como bien lo estamos comentando, proclama ya la toma de Konstantinovka, ese enclave estratégico en Ucrania. Ahora mismo da un paso más allá el presidente ruso, Vladimir Putin, que precisamente estaba visitando a todas las tropas desplegadas en el frente y ha felicitado, de hecho, a todo el grupo, a las fuerzas rusas que han capturado

0: ciudad de Konstantinovka, ya saben, uno de los principales bastiones ucranianos en la región oriental del país. Además, ya saben, las autoridades ucranianas de momento no han confirmado la captura de la ciudad, por lo que la afirmación de Putin de momento no ha podido ser verificada de forma independiente. Ahora sí, hablando desde las tropas rusas.
1: Спасибо большое. Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высоко профессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
2: Да? Так и сделаем.
1: Да, да. Хорошо. Своевременно нужно
2: после
1: делать.
2: После освобождения Славянска.
1: Ну, хорошо, ладно. Вот, знаю, что на видеосвязи есть и командир штурмового подразделения, командир, который командует, подразделение, которым командует Кунакбеков Эльдар Эгамбердиевич. Можем мы ему слово предоставить, Антон Феликсович?
3: Так точно.
1: Пожалуйста, Эльдар.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает командир взвода 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка лейтенант Кунакбеков. В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под по зачистке высотного квартала в районе площади Победы. Продвигаясь к городской застройке, овладели семью административными зданиями. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи поставлены вами. Будут выполнены. Победа будет за нами.
1: Спасибо, не сомневаюсь. Спасибо большое, Эльдар Эгамбердиевич. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших ребят за результаты вашей боевой работы. Берегите себя. И, Антон, спасибо вам большое. Спасибо. Антон Феликсович, знаю, что у вас в зоне вашей ответственности, в том числе в Константиновке, работают и летательные аппараты. Мы можем посмотреть, вы могли бы мне показать Константиновку с помощью этих дронов?
4: Товарищ главнокомандующий, в настоящее время над Константиновкой наши квадрокоптеры ведут воздушную разведку. С их помощью можно увидеть бывшего узла обороны противника. Вы наблюдаете район Украинский хутор, частный сектор на юго-западе города. Здесь военнослужащие 600-й механизированной бригады противника оказали наиболее сильное сопротивление в районе школы и магазина «Виктория», так как там находились мощные бомбоубежища. Район был освобожден в середине июня силами 2-го мотострелкового батальона территориальной обороны бригады. На экране квартал Южный и 2-й микрорайон, которые были освобождены во второй половине мая. Они представляют собой плотную городскую застройку из высотных зданий. Здесь держали оборону подразделения 156-й механизированной бригады ВСУ. При освобождении этих районов отличились подразделения штурмового отряда и 1194-го мотострелкового полка бригады. Далее панорама района Сынковой, на территории которого были сосредоточены пункты военного дислокации.
0: Bueno, pues ya lo estaban escuchando. Declaran ya la victoria en Konstantinovka. Bueno, pues vamos a contarles más a la vuelta de publicidad con nuestro compañero Sandro Meco. A la vuelta, aquí en Negocios Televisión.